8 сентября в рамках Бакинской недели климатических действий состоялись круглый стол на тему «Устойчивая мода и показ мод». В мероприятии принимали участие представители индустрии моды из Азербайджана и Европы, а также эксперты и дизайнеры. Цель мероприятия заключалась не только в обсуждении существующих вызовов, стоящих перед индустрией моды, но и в представлении взглядов дизайнеров на проблему изменения климата. Председатель комитета Мили Меджлиса по проблемам семьи, женщин, детей Хиджиран Гусейнова рассказала о важной роли женщин и молодежи в экологической деятельности. В рамках круглого стола международные эксперты и дизайнеры обменялись мнениями о воздействии индустрии моды на изменение климата, сокращение текстильных отходов, переработке и экологических моделях производства. В фонде «Понс» в Мадриде состоялась церемония открытия международной выставки искусств «Мама, мать, природа». В церемонии приняли участие вице-президент фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева, члены аккредитованного в Испании дипломатического корпуса, деятели искусств и представители местной общественности. Проект впервые был представлен в 2024 году в Баку в центре Гейдара Алиева в рамках 29-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29. На этот раз выставка представлена в Мадриде при совместной организационной поддержке фонда Гейдар Алиева и посольства Азербайджана в Испании. В рамках партнерства посольства Королевства Марокко в Азербайджане с Марокканской ассоциацией с 10 по 14 сентября в Баку прошли Дни марокканского наследия. В рамках мероприятия азербайджанской общественности было представлено богатое культурное наследие Марокко посредством моды, фотографий, музыки, гастрономии, традиционных ремесел и туризма. Мероприятие организуется в целях укрепления культурных и межличностных связей между Марокко и Азербайджаном, а также взаимной популяризации богатого наследия двух стран.

Азербайджанская делегация принимала участие в 83-м Венецианском международном кинофестивале, который проходил со 2 по 12 сентября на острове Лидо в Венеции. Представительство Азербайджана на одном из старейших и наиболее престижных кинофорумов мира осуществляется при поддержке агентства кино Азербайджанской республики «Арка» при Министерстве культуры. Участие в таком масштабном событии открывает для азербайджанской делегации возможности для проведения ряда встреч, направленных на продвижение азербайджанской культуры среди зарубежных партнеров и представителей киноиндустрии, а также установление новых деловых контактов. Одной из ключевых задач является представление отечественного кинематографа международной профессиональной аудитории и содействие его продвижению на мировой арене. 19-20 сентября в Шамахе состоится очередной фестиваль винограда и вина. Фестиваль пройдет в селе Мейсери Шамахинского района при организационной поддержке исполнительной власти Шамахинского района, ресторана «Абгора» и комплекса «Насими Баглары». Цель фестиваля, который организуется уже в пятый раз, заключается в продвижении местного производства винограда и вина, увеличении экспорта винной продукции, доведении до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и проводимой в этой сфере работы. На фестивале, который пройдет на территории виноградарско-винодельческого комплекса общества с ограниченной ответственностью Ширван Шарабларен в селе Мейсери, различные винные бренды представят свою продукцию. В Национальном центральном музее Казахстана состоялось открытие выставки «Дыхание времени в народном искусстве», посвященной 120-летнему юбилею выдающегося ученого художника по коврам, народного художника Латифа Керимова, говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанского национального музея ковра. Выставка организована Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры и информации Казахстана, Фондом тюркской культуры и наследия, Азербайджанским национальным музеем ковра и Национальным центральным музеем Казахстана.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской республики в Республике Узбекистан Акиф Марифли встретился с руководством Бухарского государственного университета. На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сферах культуры, науки и образования. Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, развитии взаимных связей и реализации новых совместных проектов. В Доме литераторов Бучаришехир состоялась официальная церемония открытия курсов «Азербайджанская культура» для глобальных посланников. Выступивший на мероприятии заместитель министра культуры Фарид Джафаров выразил удовлетворение участием в курсах представителей дипломатического корпуса, представляющих широкую географию 8 стран 4 континентов. Эти курсы, которые внесут вклад в развитие культурной дипломатии, одного из приоритетных направлений концепции культуры Азербайджанской республики – «Культура Азербайджана 2040», подписанный главой государства, будут способствовать изучению фундаментальных ценностей нашей национальной культуры. Девятого сентября в Азербайджанском национальном музее ковра откроется персональная выставка художницы Нармин Наджаф «Легенда о гранате». Музей выставка «Легенда о гранате» представляет как традиционную семантику граната, одного из древних символов Азербайджана, сформировавшуюся в живописи и ковровом искусстве, так и возможности его современного художественного выражения. В серии «Гранатовое путешествие», повторяющийся мотив граната, приобретает новое содержание благодаря изменению пространства, ритма и эмоциональных оттенков в различных композициях, отражая динамику мысли и воображения художницы. Каждый камень Шуше – часть нашей истории. В таком городе исторического и культурного значения, как Шуша, оставлять надписи на камнях и исторических памятниках недопустимо. Каждый камень, каждый памятник Шуше – часть нашей истории, и все мы обязаны их защищать. Об этом сказал Гази Отечественной войны старший лейтенант в запасе Туран Мамедзаде. Он отметил, что любовь к родине выражается в сохранении исторического наследия и передаче его будущим поколениям, а не в нанесении ему вреда. Если мы хотим выразить нашу любовь к родине, нашу радость и наши воспоминания, связанные с Шушой, то для этого не нужно причинять вред историческим памятникам. Думаю, для выражения тех чувств есть более правильные и цивилизованные способы. С этой целью можно использовать специально предназначенные доски и современные цифровые платформы, добавил Туран Мамедзаде.

Тбилиси состоялась презентация трехязычной книги «Кялагаи. Наше национальное достояние», посвященной одному из наиболее ярких образцов нематериального культурного наследия Азербайджана. Издание выпущено на азербайджанском, русском и грузинском языках. Мероприятие организовали поэтический меджлис «Мирвари Дильбази» и Дом-музей «Кялагаи» при поддержке молодежного центра «Альянс». На мероприятии было отмечено, что благодаря инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевы и поддержке фонда Гейдара Алиева искусство Кялагаи получило международное признание. В книге Кялагаи представлено не только как элемент национальной одежды, но и как выражение самобытности азербайджанской женщины, ее духовных ценностей и эстетического вкуса. Издание рассказывает об истории национального искусства Кялагаи и значении шелка платка как символа целомудрия, утонченности и изящества азербайджанской женщины. 11 сентября в газели «Артхаус» в Баку состоялась панельная дискуссия «Микаил Абдуллаев. Путешествие, воспоминания, наследие», посвященное жизни и творчеству одного из выдающихся представителей азербайджанского изобразительного искусства XX века. Дискуссия прошла в рамках выставки «Микаил Абдуллаев. Свет дальних дорог», которая в настоящее время представлена в газели «Артхаус» Баку. Речь шла о творчестве пути художника, его путешествиях в Индию, Афганистан и Италию, особенностях работы и подходе к портретному жанру. Напомним, что Микаил Абдуллаев родился в 1921 году, умер в 2002 году, один из наиболее известных азербайджанских художников своего поколения. Получив первоначальное художественное образование в Баку у Азима Азимзаде, он продолжил учебу в Государственном художественном институте имени Сурикова в Москве, в мастерской Сергея Герасимова. Широкую известность художнику принесла серия «Мингичаурская сюита», в которую вошла, в частности, картина «Огни Мингичаура» 1948 года. Его произведения экспонировались на всесоюзных и международных выставках, в том числе в Париже.

Три месяца оперы открылся третий международный оперный фестиваль. Оперная музыка относится к академической музыке. Академическая музыка невероятно нужна. Она развивает человека как личность. Человек становится разносторонним. Только посредством искусства можно достучаться до сердца людей. Об этом в беседе с корреспондентом Азертаж сказал заслуженный артист Азербайджана, солист театра оперы и балета Фарид Алиев во время открытия третьего международного оперного фестиваля «Фидан Гаджебе». Музыка нас связывает вне зависимости от того, кто мы, какое занимаем место в обществе. Неважно, ты работник какого-то завода или солист какого-то театра. Мы все люди. И я советую вам заниматься музыкой, слушать музыку, любить музыку. Не обязательно выходить на сцену. Кто-то может быть хорошим исполнителем, а кто-то хорошим слушателем. Опера выходит за пределы привычной сцены. В Азербайджане стартует масштабный третий международный оперный фестиваль «Фидан Гаджиевы», который в этом году приобретает особое значение. Один из самых значимых оперных проектов страны посвящен 50-летнему юбилею народной артистки Азербайджана, известной оперной певицы Фидан Гаджиевой. И 30-летию творческой деятельности. В преддверии открытия фестиваля в зале «Мезо» вокальной музыкальной школы Фидан Гаджиевой состоялся вечер классической музыки. На одной сцене встретились воспитанники школы и сама юбилярша, подарив зрителям музыкальный вечер, ставший своеобразным прологом к трехмесячному марафону оперного искусства. Открывая мероприятие, Фидан Гаджиева рассказала о масштабах фестиваля. С 7 сентября по 7 декабря музыкальные события охватят Баку, различные регионы Азербайджана, а также зарубежные страны. В рамках международной программы запланированы выступления певицы в Париже, Лондоне, Милане и Минске. Фестиваль задуман не только как серия концертных программ, но и как масштабная культурно-просветительская платформа. Его насыщенная программа объединяет оперные и камерные вечера, симфонические концерты, мастер-классы, литературно-художественные встречи и образовательные мероприятия. Часть

проектов пройдет в ведущих высших учебных заведениях страны, что позволит приблизить классическую музыку к молодому поколению. Особое место в программе занимает проект «Молодые голоса звучат в будущее». Его главная идея – открыть новые имена и создать для молодых вокалистов реальные возможности профессионального роста. Юные начинающие исполнители смогут выйти на одну сцену признанными артистами, принять участие в сольных концертах и представить свое мастерство профессиональной аудитории. Таким образом, фестиваль становится не только праздником уже состоявшихся мастеров, но и своеобразным мостом между поколениями, пространством, где традиции национальной вокальной школы встречаются с новыми голосами. Третий международный оперный фестиваль «Фидангаджиевы» стал важной площадкой для поддержки молодых вокалистов, популяризации классической музыки и продвижения богатого музыкального наследия Азербайджана за пределами страны. И, возможно, именно на одной из его сцен впервые прозвучал голос артиста, который завтра станет новым именем азербайджанской оперы. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка «Сабах.Сити». В Баку состоялась 7-я встреча мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств. Азербайджан-Турция. Стратегическая энергетическая линия. Аналитический материал. А теперь подробнее. 14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря мусульманского совета старейшин Мухаммеда Абдельсалама. В ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи президента Ильхама Алиева и Мухаммеда Абдельсалама. Было подчеркнуто успешное сотрудничество между нашей страной и мусульманским советом старейшин. В то же время была затронута важная роль, которую Азербайджан играет на глобальном уровне в укреплении исламской солидарности. В ходе беседы было напомнено о том, что в начале этого года президент Азербайджана был удостоен премии Заида за человеческое братство. Гость вручил главе государства сертификат этой премии. Президент Ильхам Алиев 14 сентября принял участие в открытии первого этапа инновационного городка «Сабах.Сити», созданного в парке высоких технологий Министерства науки и образования в Баку. Министр науки и образования Эминам Рулаев проинформировал главу государства об инновационном городке «Сабах.Сити». Отметим, что основная цель реализации проекта – формирование инновационной среды, усиливающей взаимодействие ключевых участников экосистемы инноваций, науки, образования и высоких технологий страны путем объединения их на единой площадке. Выступая в качестве комплексной инновационной платформы, поддерживающей трансформацию знаний и технологий в экономическую и социальную ценность, Сабах.Сити в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению человеческого капитала, прикладной науке, трансферу технологий и конкурентоспособности инновационной экосистемы Азербайджана. Генеральный прокурор Камран Алиев принял участие в 7-м заседании генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества, проходящем в Казахстане. Выступая на мероприятии, Алиев отметил, что курс на цифровую трансформацию, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и определена в качестве одного из стратегических приоритетов государства, в настоящее время успешно продолжается под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. А в рамках визита генеральный прокурор провел также ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. В ходе этих встреч состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, коррупционным преступлениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. На двусторонней встрече с заместителем генерального прокурора Пакистана Умером Асламом Ханом были обсуждены существующие отношения высокого уровня между двумя странами, перспективы развития сотрудничества между правоохранительными органами, а также продолжение взаимной поддержки в рамках международных организаций. Генеральный прокурор Ирана Мухаммед Казем Мовахеди Азад выразил особую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь, оказанную азербайджанской стороной на фоне последних событий в регионе. Он заявил об этом на встрече со своим азербайджанским коллегой Камраном Алиевым в рамках 7-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями вокруг дальнейшего развития сотрудничества между органами прокуратуры двух стран, расширение обмена профессиональным опытом и информацией, а также возможности более эффективного использования механизмов взаимной правовой помощи. Была подчеркнута важность укрепления стабильности и безопасности в регионе, усиления совместной деятельности в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими формами транснациональной преступности.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

В Баку состоялась 7-я встреча мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств. В мероприятии, организованном Управлением мусульман Кавказа, участвует около 200 религиозных деятелей из почти 40 стран и 18 международных организаций. Принятая декларация мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств. В документе участники подтвердили приверженность целям и принципам соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, подписанного в Нахчеване 3 октября 2009 года, а также декларациям и документам саммита в Организации тюркских государств. Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств также приняли обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Служба государственной безопасности Азербайджана и Министерство общественной безопасности Китая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности. Документ подписан в рамках визита делегации во главе с начальником службы генерал-полковником Али Нагиевым в город Ляньюнгань китайской провинции Цянсу. В рамках визита делегация приняла участие в 5-м глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности, в котором участвовали высокопоставленные лица, представляющие различные страны и международные организации. На мероприятии был принят итоговый документ под названием «План действий на 2026 год по глобальной борьбе с терроризмом». Стороны выразили намерение содействовать реализации договоренностей, достигнутых между главами государств, углублять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и случаями мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационных систем, а также дальнейшему развитию связи между правоохранительными органами и органами безопасности. В завершении встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджана и Министерством общественной безопасности Китая. 13 сентября участники 7-го заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств

0: посетили мавзолей азербайджанского мыслителя и ученого Сеида Яхья Бакуви, вознесли молитвы за упокой его души. Председатель управления мусульман Кавказа шейхуль-Ислам Аллахшкюр Пашизаде проинформировал гостей о Сеиде Яхья Бакуви и его богатом наследии. Участники 7-го заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских государств также посетили Дом толерантности в Чаришехер. Гости ознакомились с фотогалереей, отражающей внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой о продвижении межрелигиозного диалога, толерантности и межкультурных ценностей в Азербайджане.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Сегодня приоритетом для Азербайджана являются масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. За почти 30 лет оккупации наряду с населенными пунктами в Карабахе и Восточном Зангезуре были серьезно повреждены и уничтожены сотни исторических и религиозных памятников. Сегодня, помимо восстановления этих памятников, проводится масштабная работа по реформированию исторического облика территорий. В рамках этой деятельности восстанавливаются мечети, мавзолей, исторические сооружения и другие значимые образцы культурного наследия. Этот процесс значим как с точки зрения реконструкции сооружений и реставрации архитектурных элементов, так и для сохранения исторической памяти народа. Наряду с восстановлением исторического наследия в Карабахе активно строится новая жизнь. Современные надежные инфраструктуры способствуют созданию комфортных условий для проживания людей. Меры, принимаемые для возвращения людей на родные земли, не ограничиваются возведением жилых домов. В этом регионе уже действуют и безопасные дороги, системы электрогаза и водоснабжения, а также школы, медицинские учреждения и другие социальные и общественные объекты. Строительство новых жилых кварталов, формирование городов и сел с учетом современных градостроительных стандартов, восстановление транспортных связей и прокладка новых дорог – все это закладывает основу для будущего развития региона. Депутат Резван Набиев так прокомментировал этот вопрос. В короткие сроки Азербайджаном были реализованы дорожные инфраструктурные проекты, а именно строительство жилых домов, школ и другое, а также восстановлены исторические и религиозные памятники. Таким образом, с одной стороны, разрушенные памятники возвращаются к своему первоначальному виду, а с другой возводятся современные города, села и новые жилые районы. Сегодня многие бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на свои родные земли и начинают новую жизнь. Каждый новый дом, каждая новая дорога и каждый восстановленный памятник – это важные, но взаимосвязанные этапы этого возвращения. С возвращением многих людей жизнь в Карабахе возрождается. На месте разрушений появляются новые жилые пространства, а земли, по которым мы тосковали годами, реконструируются для будущей жизни.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

0: Азербайджан-Турция. Стратегическая энергетическая линия. Отношения между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики достигли уровня стратегического партнерства, как и во всех областях. Реализуемые на протяжении многих лет совместные проекты не только способствуют укреплению энергетической безопасности двух стран, но и становятся важным фактором в становлении Азербайджана как регионального энергетического центра и повышении роли Турции на европейских энергетических рынках. Состоявшийся в Баку 5-й Азербайджано-Турецкий энергетический форум особо интересен с точки зрения обсуждения новых направлений нашего партнерства. Форум представляет собой площадку для всестороннего анализа не только энергетических проблем двух стран, но и перспектив для всего региона. Турция занимает особое место в энергетической стратегии Азербайджана. Благодаря нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, Южному газовому коридору, ТАНАП и другим проектам, азербайджанские энергоресурсы получили возможность выходить на мировые рынки, особенно в Европу. Эти проекты еще больше укрепили позиции Азербайджана и Турции на региональной энергетической карте. Сегодня энергетическое сотрудничество выходит за рамки таких традиционных сфер, как нефть и природный газ. В условиях стремительного перехода к новым источникам энергии и растущей роли возобновляемых ресурсов, сотрудничество между нашими странами в области зеленой энергетики становится все более актуальным. Азербайджан обладает огромным потенциалом для производства возобновляемой энергии, в частности, благодаря энергетическим ресурсам Каспийского моря. Проекты в области солнечной и ветровой энергетики, особенно в сфере морской ветроэнергетики, играют ключевую роль в будущей энергетической стратегии страны. В этой связи очередной этап энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией может охватить более обширный ареал. Речь идет не только о производстве и транспортировке энергии, но и о создании новых энергетических коридоров, экспорте электроэнергии и продвижении экологически чистой энергии на региональные рынки. Растущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы также открывает новые горизонты для этого процесса. Уже сформировалась важная модель сотрудничества, которая подразумевает поставки энергоресурсов нашей страны через территорию Турции на европейские рынки. Вот как эту тему комментирует министр энергетики Парвиз Шахбазов. Наше сотрудничество в то же время вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Евросоюза. Наши энергетические ресурсы выводятся на мировой рынок через территорию Турции. Мы поставляем газ в 16 стран мира. И это является прекрасным образцом интенсивно развивающихся азербайджано-турецких отношений. 16 газ тәжизаты хаята кечирмишик ва эле бу өзү өзлүндә Азербайджан Түркия алагаларын гүзәл бир нә кадәр интенсив шәкелдә иншаф этмәсенин гүзәл бир нумунасыдыр.
1: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области энергетики не ограничивается лишь реализацией экономических проектов. Это партнерство представляет собой стратегический фактор, оказывающий значительное влияние на

региональную энергетическую безопасность, а также на расширение транспортных и логистических связей, привлечение новых инвестиций и в целом на рост экономического потенциала Турции и ее региона. В этом контексте особенно значим состоявшийся в Баку пятый энергетический форум. В эпоху стремительных изменений на мировой энергетической арене Азербайджан и Турция уже сотрудничают не только в рамках текущих проектов, но и активно участвуют в формировании энергетической повестки будущего.